0: dictatura proletariato!
1: Я тебе рискую, что ты на рожке, и за учебу, и на рожке!